0: созданный ими контент. Для этого используются особые метаданные и водяные знаки. Новый европейский закон касается созданного и текста, изображений, видео и так далее. Причем не только европейских, но и международных компаний, чьи сервисы доступны в еврозоне. Первое внедрение таких невидимых человеку меток в своих новых моделях сообщила компания Anthropic. По ее заявлению, отметки о том, что текст создан нейросетью, сохраняется даже после копирования и редактирования информации. Транспорт. Евразийский экономический союз утвердил первый межгосударственный стандарт на электросамокаты. Это значит, что теперь в различных государствах производители и поставщики электросамокатов должны будут выпускать продукцию по единым правилам. Стандарт устанавливает обязательные требования к электрике, аккумуляторам, надежности тормозов самокатов, наличию у них света и звукового сигнала. Документ разработал Росстандарт на основе российского ГОСТа. К 2029 году Евразийский экономический союз планирует утвердить аналогичные требования к инфраструктуре, такой как зарядные станции.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не жизнь. Три года, куда долгота. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. «Я твое море».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство освободило бензовозы от весогабаритного контроля. Перевозчики бензина, дизеля и авиационного керосина теперь не должны получать специальных разрешений на перевозку тяжеловесных грузов. Им не грозят также штрафы за перегруз на стационарных и передвижных постах. Постановление премьер-министра Михаила Мишустина уже вступило в силу. Оно будет действовать до 31 декабря.
0: Россия.
1: Военнослужащие и их семьи теперь могут получить психологическую помощь через госуслуги. Министерство обороны совместно с Минцифрой запустило новый сервис, который обеспечивает доступ к поддержке независимо от места дислокации. В разделе госуслуг собрана информация о том, где и как получить бесплатную психологическую поддержку, а также сведения о линиях психологической помощи, пошаговые инструкции, адреса центров и так далее. Помощь военнослужащим и их семьям оказывается бесплатно, добровольно и на анонимной основе. Парламент Венгрии избрал нового президента страны. Им стал 73-летний юрист Андраш Бака. Ранее он занимал пост председателя Верховного суда и работал в Европейском суде по правам человека. Новый президент Венгрии вступит в должность 19 августа. Андраш Бака известен конфликтом с бывшим правительством Виктора Орбана. 15 лет назад он досрочно отправился в отставку с поста главы Верховного суда Венгрии после судебной реформы, которую критиковал. Разработчики искусственного интеллекта начали следовать новым европейским правилам. Со 2 августа нейросети обязаны помечать созданный ими контент. Для этого используются особые метаданные и водяные знаки. Новый европейский закон касается созданного и текста, изображений, видео и так далее. Причем не только европейских, но и международных компаний, чьи сервисы доступны в еврозоне. Первое внедрение таких невидимых человеку меток в своих новых моделях сообщила компания Anthropic. По ее заявлению, отметки о том, что текст создан нейросетью, сохраняется даже после копирования и редактирования. Евразийский экономический союз утвердил первый межгосударственный стандарт на электросамокаты. Это значит, что теперь в различных государствах производители и поставщики электросамокатов должны будут выпускать продукцию по единым правилам. Стандарт устанавливает обязательные требования к электрике, аккумуляторам, надежности тормозов самокатов, наличию у них света и звукового сигнала. Документ разработал Росстандарт на основе российского ГОСТа. К 2029 году Евразийский экономический союз планирует утвердить аналогичные требования к инфраструктуре, такой как зарядные станции.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Социальный фонд пересчитает пенсии трем категориям россиян с 1 сентября. Пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет, автоматически получат доплату за уход около 11 тысяч рублей. Тем, кому в августе впервые установили первую группу инвалидности, фиксированная выплата увеличится вдвое. Также перерасчет ждет пенсионеров, прекративших работать в августе. Им учтут все индексации, пропущенные за время труда.
0: Россия.
1: В России создадут национальную базу генетической информации. Она объединит данные о таких ресурсах страны, как животные, растения и микроорганизмы. Об этом стало известно по итогам заседания Совета по науке и образованию в Новосибирске при участии президента Владимира Путина. Ожидается, что доступ к базе генетической информации получат российские научные организации, компании и промышленные предприятия. В Чите ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей и подтоплений. За сутки в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков, вода подтопила жилые дома и приусадебные участки Читы. Пострадавшие жители могут получить единовременную выплату. Сейчас коммунальные службы Читы откачивают воду, восстанавливают коллекторы и дезинфицируют территории. Штрафы за езду без ОСАГО при автоматической проверке камерами могут превысить стоимость полиса всего за 3-4 дня. Такой вывод финансового маркетплейса «Сравни» публикует агентство ТАСС. По его данным, при одном штрафе в неделю за год водитель заплатит минимум 156 тысяч рублей. Это в 20 раз больше цены полиса. Напомню, что запуск автоматической проверки полисов автогражданки дорожными камерами запланирован на октябрь. Инновацию поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Глава МВД Владимир Колокольцев, в свою очередь, выразил мнение, что система еще технически

0: Ски не готова.
1: Транспорт.
0: Мошенники начали массово обманывать водителей, предлагая дешевые топливные карты и талоны через соцсети и мессенджеры. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники создают сайты, которые выглядят как страницы известных топливных компаний, и просят ввести там данные банковской карты и код из СМС. В МВД напомнили, что приобретать топливные карты следует только через официальные ресурсы, а при подозрении на мошенничество обращаться в полицию. Таковы главные новости к этому часу. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты, сна улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

только чтобы вместе были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Пенсионеры получат автоматическую прибавку к выплатам при достижении 80 лет, увольнении или наличии северного стажа. Социальный фонд проведет перерасчет с 1 сентября. В частности, тем, кто отработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, выплату увеличат на 50%, удвоят фиксированную выплату и тем, кому в августе исполнилось 80 лет или была присвоена первая группа инвалидности. Соцфонд отметил, что уточнить размер пенсии можно на госуслугах, в МФЦ или клиентских службах ведомства.
0: Россия.
1: Детские сады впервые поучаствуют в антитеррористических учениях. Российские мероприятия по проверке безопасности школы и дошкольных образовательных организаций запланированы на 18 и 19 августа. Об этом агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на Минпросвещение. По его данным, учителям, воспитателям и сотрудникам охраны предстоит отработать действия по ряду комплексных сценариев, в том числе атаки беспилотников. Ведомство уточнило, что всего в России более 108 тысяч образовательных объектов, подлежащих антитеррористической защите. 3/4 из них уже провели необходимые мероприятия. В России стали есть почти вдвое меньше хлеба, чем 20 лет назад, по данным РИА Новости. В 2025 году среднее потребление хлеба на человека в стране составило порядка 34,8 килограмма в год. В основном жители страны отказались от пшеничного хлеба, тогда как ржаной теряет популярность медленнее. При этом вовсе от мучного россияне не отказываются. В стране увеличилось потребление хлебобулочных и кондитерских изделий. Агентство отмечает, что статистика не учитывает еду в столовых, кафе и ресторанах, где хлеб также подают. Футбольная суперзвезда Криштиану Роналду впервые женился. Супругой 41-летнего полузащитника стала модель Джорджина Родригес. Она и Роналду состояли в отношениях 10 лет. За это время у них родились две дочери. Всего же пара воспитывает 5 детей, трое из которых от суррогатных матерей. Только дети и стали свидетелями церемонии регистрации брака, которая прошла в одном из курортных португальских городов.
0: Транспорт.
1: Министерство транспорта хочет обновить правила для авиакомпаний, которые планируют летать за границу. Чтобы получить допуск на международные рейсы, перевозчикам придется набрать минимум 39 баллов из 100. Начислять эти баллы Минтранс предлагает за использование самолетов российского производства, выполнение внутренних рейсов, пунктуальность и загрузку кресел. Если у компании есть 3 и более неустраненных нарушения, в допуске к заграничным перелетам ей откажут.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Пенсионеры получат автоматическую прибавку к выплатам при достижении 80 лет, увольнении или наличии северного стажа. Социальный фонд проведет перерасчет с 1 сентября. В частности, тем, кто отработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, выплату увеличат на 50%, удвоят фиксированную выплату и тем, кому в августе исполнилось 80 лет или была присвоена первая группа инвалидности. Соцфонд отметил, что уточнить размер пенсии можно на госуслугах, в МФЦ или клиентских службах ведомства.
0: Россия.
1: Детские сады впервые поучаствуют в антитеррористических учениях. Российские мероприятия по проверке безопасности школы и дошкольных образовательных организаций запланированы на 18 и 19 августа. Об этом агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на Минпросвещение. По его данным, учителям, воспитателям и сотрудникам охраны предстоит отработать действия по ряду комплексных сценариев, в том числе атаки беспилотников. Ведомство уточнило, что всего в России более 108 тысяч образовательных объектов, подлежащих антитеррористической защите. 3/4 из них уже провели необходимые мероприятия. В России стали есть почти вдвое меньше хлеба, чем 20 лет назад. По данным РИА Новости, в 2025 году среднее потребление хлеба на человека в стране составило порядка 34,8 килограмма в год. В основном жители страны отказались от пшеничного хлеба, тогда как ржаной теряет популярность медленнее. При этом вовсе от мучного россияне не отказываются. В стране увеличилось потребление хлебобулочных и кондитерских изделий. Агентство отмечает, что статистика не учитывает еду в столовых, кафе и ресторанах, где хлеб также подают. Футбольная суперзвезда Криштиану Роналду впервые женился. Супругой 41-летнего полузащитника стала модель Джорджина Родригес. Она и Роналду состояли в отношениях 10 лет. За это время у них родились две дочери. Всего же пара воспитывает 5 детей, трое из которых от суррогатных матерей. Только дети стали свидетелями церемонии регистрации брака, которая прошла в одном из курортных португальских городов.
0: Транспорт.
1: Министерство транспорта хочет обновить правила для авиакомпаний, которые планируют летать за границу. Чтобы получить допуск на международные рейсы, перевозчикам придется набрать минимум 39 баллов из 100. Начислять эти баллы Минтранс предлагает за использование самолетов российского производства, выполнение внутренних рейсов, пунктуальность и загрузку кресел. Если у компании есть 3 и более неустраненных нарушения, в допуске к заграничным перелетам ей откажут.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: еще нас ждет на пути.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Оно состоялось в ходе посещения президентом учений Тихоокеанского флота. Глава государства поблагодарил моряков за проведение учений. По словам Путина, основные задачи решаются в ходе специальной военной операции, но необходимо обеспечить безопасность России на всех рубежах, на всех территориях. Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно. Объем таких погашений за январь-март вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По словам экспертов, тенденция во многом связана с тем, что после снижения ставок по вкладам во второй половине 2025-го люди стали снимать накопленные средства и направлять их на погашение жилищного кредита. Добавлю, ранее в сервисе «Домклик» сообщили, что средний срок погашения ипотеки по рыночной ставке сейчас составляет от 4 до 5 лет. Проведение в школах нулевых уроков не допускается, обучение в 3 смены запрещено. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, которые приводит ТАСС. Также, согласно документу, все занятия во 2-ю смену должны заканчиваться не позднее 7 вечера. Кроме того, при составлении расписания министерство рекомендует учитывать период максимальной умственной активности учеников. Так, наиболее сложные предметы для младших школьников лучше ставить на 2-й и 3-й уроки, а для учащихся основной и средней школы – на 2-й и 4-й занятия. При увольнении работодатель обязан выплатить сотруднику компенсацию за неиспользованный отпуск и другие положенные суммы. Как пишет газета «РУ», об этом напомнили в Роскачестве. Отмечается, что сотрудник также может по согласованию с работодателем взять накопленный отпуск с последующим увольнением. Формально днем увольнения в таком случае считается последний день отпуска, однако окончательный расчет производится и документы выдаются перед уходом на отдых в последний фактически отработанный день. В рамках информационной кампании, посвященной выборам депутатов Госдумы, из Владивостока в Москву отправился пассажирский поезд «Россия». Как пишет РИА Новости, об этом сообщает правительство Приморья. Отмечается, что в вагонах размещены информационно-разъяснительные материалы о выборах. Маршрут состава соединит 87 городов. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

землей пролетает пара выходных между Ленинградом и Москвой. Битый час истерзанных газет —

0: а уже спускаемся в Москве.
1: Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Оно состоялось в ходе посещения президентом учений Тихоокеанского флота. Глава государства поблагодарил моряков за проведение учений. По словам Путина, основные задачи решаются в ходе специальной военной операции, но необходимо обеспечить безопасность России на всех рубежах, на всех территориях. Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно. Объем таких погашений за январь-март вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По словам экспертов, тенденция во многом связана с тем, что после снижения ставок по вкладам во второй половине 2025-го люди стали снимать накопленные средства и направлять их на погашение жилищного кредита. Добавлю, ранее в сервисе «Домклик» сообщили, что средний срок погашения ипотеки по рыночной ставке сейчас составляет от 4 до 5 лет. Проведение в школах нулевых уроков не допускается, обучение в 3 смены запрещено. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, которые приводит ТАСС. Также, согласно документу, все занятия во вторую смену должны заканчиваться не позднее 7 вечера. Кроме того, при составлении расписания министерство рекомендует учитывать период максимальной умственной активности учеников. Так, наиболее сложные предметы для младших школьников лучше ставить на вторые и третьи уроки, а для учащихся основной и средней школы – на вторые и четвертые занятия. При увольнении работодатель обязан выплатить сотруднику компенсацию за неиспользованный отпуск и другие положенные суммы. Как пишет газета «РУ», об этом напомнили в Роскачестве. Отмечается, что сотрудник также может по согласованию с работодателем взять накопленный отпуск с последующим увольнением. Формально днем увольнения в таком случае считается последний день отпуска, однако окончательный расчет производится и документы выдаются перед уходом на отдых в последний фактически отработанный день. В рамках информационной кампании, посвященной выборам депутатов Госдумы, из Владивостока в Москву отправился пассажирский поезд «Россия». Как пишет РИА Новости, об этом сообщает правительство Приморья. Отмечается, что в вагонах размещены информационно-разъяснительные материалы о выборах. Маршрут состава соединит 87 городов. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября.
0: Новости на Дорожном радио.

невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В следующем году страховые пенсии по старости на общих основаниях назначаться не будут из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы. Об этом в беседе СТАС сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Он также напомнил, что для назначения страховой пенсии по старости важно соблюсти три условия. Набрать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, иметь не менее 15 лет страхового стажа и достичь установленного возраста. Военно-промышленный комплекс России востребован и обеспечивает ощутимый рост экономики, однако в перспективе потребуется его модернизация. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что речь не идет об остановке каких-либо направлений, однако сама структура и условия работы комплекса могут измениться. Больше всего студентов проживает в Москве, Петербурге и Казани. В десятку городов по количеству студентов также входят Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает Миноборнауки. Там также отметили, что к 2036 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются или проектируются подобные объекты. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит покинет свой пост в конце августа, чтобы проводить больше времени с семьей и детьми. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что после того, как Ливит сложит обязанности пресс-секретаря, она станет одной из его главных внештатных советников. Добавлю, 28-летняя Ливит была самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории. Новый кроссовер Tenet T9 выйдет на рынок России осенью. Производство полного цикла будет организовано на заводе в Калужской области. Подробная информация о комплектациях и ценах появится позднее. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе марки. Отмечается, что модель будет представлена в 5- и 7-местной компоновке в трех комплектациях с 2-литровым турбодвигателем, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Добавлю, марка Tenet появилась в прошлом году и сейчас является одним из лидеров рынка. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В следующем году страховые пенсии по старости на общих основаниях назначаться не будут из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы.

0: Об этом в беседе «Стас» сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Он также напомнил, что для назначения страховой пенсии по старости важно соблюсти три условия. Набрать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, иметь не менее 15 лет страхового стажа и достичь установленного возраста. Военно-промышленный комплекс России востребован и обеспечивает ощутимый рост экономики, однако в перспективе потребуется его модернизация. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что речь не идет об остановке каких-либо направлений, однако сама структура и условия работы комплекса могут измениться. Больше всего студентов проживает в Москве, Петербурге и Казани. В десятку городов по количеству студентов также входят Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает Миноборнауки. Там также отметили, что к 2036 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются или проектируются подобные объекты. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит покинет свой пост в конце августа, чтобы проводить больше времени с семьей и детьми. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что после того, как Ливит сложит обязанности пресс-секретаря, она станет одной из его главных внештатных советников. Добавлю, 28-летняя Ливит была самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории. Новый кроссовер Tenet T9 выйдет на рынок России осенью. Производство полного цикла будет организовано на заводе в Калужской области. Подробная информация о комплектациях и ценах появится позднее. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе марки. Отмечается, что модель будет представлена в 5- и 7-местной компоновке в трех комплектациях с 2-литровым турбодвигателем, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Добавлю, марка Tenet появилась в прошлом году и сейчас является одним из лидеров рынка. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Дорожное радио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан.

0: при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка. Вспомни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Оно состоялось в ходе посещения президентом учений Тихоокеанского флота. Глава государства поблагодарил моряков за проведение учений. По словам Путина, основные задачи решаются в ходе специальной военной операции, но необходимо обеспечить безопасность России на всех рубежах, на всех территориях. Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно. Объем таких погашений за январь-март вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По словам экспертов, тенденция во многом связана с тем, что после снижения ставок по вкладам во второй половине 2025-го люди стали снимать накопленные средства и направлять их на погашение жилищного кредита. Добавлю, ранее в сервисе «Домклик» сообщили, что средний срок погашения ипотеки по рыночной ставке сейчас составляет от 4 до 5 лет. Проведение в школах нулевых уроков не допускается, обучение в 3 смены запрещено. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, которые приводит ТАСС. Также, согласно документу, все занятия во вторую смену должны заканчиваться не позднее 7 вечера. Кроме того, при составлении расписания министерство рекомендует учитывать период максимальной умственной активности учеников. Так, наиболее сложные предметы для младших школьников лучше ставить на вторые и третьи уроки, а для учащихся основной и средней школы – на вторые и четвертые занятия. При увольнении работодатель обязан выплатить сотруднику компенсацию за неиспользованный отпуск и другие положенные суммы. Как пишет газета «РУ», об этом напомнили в Роскачестве. Отмечается, что сотрудник также может по согласованию с работодателем взять накопленный отпуск с последующим увольнением. Формально днем увольнения в таком случае считается последний день отпуска, однако окончательный расчет производится и документы выдаются перед уходом на отдых в последний фактически отработанный день. В рамках информационной кампании, посвященной выборам депутатов Госдумы, из Владивостока в Москву отправился пассажирский поезд «Россия». Как пишет РИА Новости, об этом сообщает правительство Приморья. Отмечается, что в вагонах размещены информационно-разъяснительные материалы о выборах. Маршрут состава соединит 87 городов. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Оно состоялось в ходе посещения президентом учений Тихоокеанского флота. Глава государства поблагодарил моряков за проведение учений. По словам Путина, основные задачи решаются в ходе специальной военной операции, но необходимо обеспечить безопасность России на всех рубежах, на всех территориях. Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно. Объем таких погашений за январь-март вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По словам экспертов, тенденция во многом связана с тем, что после снижения ставок по вкладам во второй половине 2025-го люди стали снимать накопленные средства и направлять их на погашение жилищного кредита. Добавлю, ранее в сервисе «Домклик» сообщили, что средний срок погашения ипотеки по рыночной ставке сейчас составляет от 4 до 5 лет. Проведение в школах нулевых уроков не допускается, обучение в 3 смены запрещено. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, которые приводит ТАСС. Также, согласно документу, все занятия во вторую смену должны заканчиваться не позднее 7 вечера. Кроме того, при составлении расписания министерство рекомендует учитывать период максимальной умственной активности учеников. Так, наиболее сложные предметы для младших школьников лучше ставить на вторые и третьи уроки, а для учащихся основной и средней школы – на вторые и четвертые занятия. При увольнении работодатель обязан выплатить сотруднику компенсацию за неиспользованный отпуск и другие положенные суммы. Как пишет газета «РУ», об этом напомнили в Роскачестве. Отмечается, что сотрудник также может по согласованию с работодателем взять накопленный отпуск с последующим увольнением. Формально днем увольнения в таком случае считается последний день отпуска, однако окончательный расчет производится и документы выдаются перед уходом на отдых в последний фактически отработанный день. В рамках информационной кампании, посвященной выборам депутатов Госдумы, из Владивостока в Москву отправился пассажирский поезд «Россия». Как пишет РИА Новости, об этом сообщает правительство Приморья. Отмечается, что в вагонах размещены информационно-разъяснительные материалы о выборах. Маршрут состава соединит 87 городов. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто...

0: создает. ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. УГРН 126-230-00. 1968. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
6: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
8: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В следующем году страховые пенсии по старости на общих основаниях назначаться не будут из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы. Об этом в беседе СТАС сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Он также напомнил, что для назначения страховой пенсии по старости важно соблюсти три условия. Набрать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, иметь не менее 15 лет страхового стажа и достичь установленного возраста. Военно-промышленный комплекс России востребован и обеспечивает ощутимый рост экономики, однако в перспективе потребуется его модернизация. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что речь не идет об остановке каких-либо направлений, однако сама структура и условия работы комплекса могут измениться. Больше всего студентов проживает в Москве, Петербурге и Казани. В десятку городов по количеству студентов также входят Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает Миноборнауки. Там также отметили, что к 2036 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются

0: или проектируются подобные объекты. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит покинет свой пост в конце августа, чтобы проводить больше времени с семьей и детьми. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что после того, как Ливит сложит обязанности пресс-секретаря, она станет одной из его главных внештатных советников. Добавлю, 28-летняя Ливит была самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории. Новый кроссовер Tenet T9 выйдет на рынок России осенью. Производство полного цикла будет организовано на заводе в Калужской области. Подробная информация о комплектациях и ценах появится позднее. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе марки. Отмечается, что модель будет представлена в 5- и 7-местной компоновке в трех комплектациях с 2-литровым турбодвигателем, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Добавлю, марка Tenet появилась в прошлом году и сейчас является одним из лидеров рынка. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Ларионовым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В следующем году страховые пенсии по старости на общих основаниях назначаться не будут из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы. Об этом в беседе СТАС сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Он также напомнил, что для назначения страховой пенсии по старости важно соблюсти три условия. Набрать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, иметь не менее 15 лет страхового стажа и достичь установленного возраста. Военно-промышленный комплекс России востребован и обеспечивает ощутимый рост экономики, однако в перспективе потребуется его модернизация. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что речь не идет об остановке каких-либо направлений, однако сама структура и условия работы комплекса могут измениться. Больше всего студентов проживает в Москве, Петербурге и Казани. В десятку городов по количеству студентов также входят Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает Миноборнауки. Там также отметили, что к 2036 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются или проектируются подобные объекты. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит покинет свой пост в конце августа, чтобы проводить больше времени с семьей и детьми. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что после того, как Ливит сложит обязанности пресс-секретаря, она станет одной из его главных внештатных советников. Добавлю, 28-летняя Ливит была самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории. Новый кроссовер Tenet T9 выйдет на рынок России осенью. Производство полного цикла будет организовано на заводе в Калужской области. Подробная информация о комплектациях и ценах появится позднее. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе марки. Отмечается, что модель будет представлена в 5- и 7-местной компоновке в трех комплектациях с 2-литровым турбодвигателем, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Добавлю, марка Tenet появилась в прошлом году и сейчас является одним из лидеров рынка. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич». Не оферта.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: сразу. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11177 46 49 15 00. Москва.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Дорожное радио.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Вон мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный, и не их это вина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. Во время визита глава государства побывал на острове Туруп, где встретился с губернатором Сахалинской области, ознакомился с работой рыбзавода, а также посетил больницу и школу. Как пишет ТАСС, ранее руководители российского государства приезжали на Курильские острова 5 раз. 4 поездки совершил Дмитрий Медведев в качестве президента и как председатель правительства. 1 раз Курилы посетил премьер-министр Михаил Мишустин. В Госдуме рассказали, как получить единое пособие на детей. По словам депутата Алексея Куринного, который приводит РИА Новости, пособие положено семьям с невысоким доходом. За выплатой может обратиться один из родителей через госуслуги в отделении социального фонда или в МФЦ. Для получения пособия доход на человека в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум. Семья должна состоять из граждан России, постоянно проживающих в стране, и соответствовать требованиям по имуществу. То есть, если в семье несколько машин и большой дом, то невысокие официальные доходы не помогут, выплате откажут. Из-за шрингфляции, скрытого сокращения объема товаров в упаковках при сохранении или росте цен, россияне ежегодно теряют до 2 триллионов рублей. Как пишет ТАСС, об этом говорится в исследовании рабочей группы депутатов Госдумы. Отмечается, что наибольшие потери объема фиксировались у упаковок с орехами и сухофруктами, сладостями и шоколадом, а также выпечкой и десертами. При этом фактический рост цены за килограмм или литр в отдельных категориях достигает 15%. Россияне стали чаще переезжать из Канады по программе содействия добровольному переселению. Как пишут «Известия», об этом сообщили в посольстве нашей страны в Оттаве. Причинами оттока россиян из Канады там назвали проседание качества жизни, высокие цены, проблемы с трудоустройством и поиском жилья, а также агрессивную либеральную повестку. В посольстве отметили, что люди устают от давления и предпочитают уехать туда, где спокойнее. Стамбульский аэропорт стал самым загруженным в Европе по пассажиропотоку, обойдя лондонский Хитроу. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на данные Airports Council International. Отмечается, что более 2 десятилетий до пандемии коронавируса Хитроу был самым загруженным аэропортом Европы, но с 2021 года уже несколько раз уступал это звание аэропорту Стамбула.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. Во время визита глава государства побывал на острове Туруп, где встретился с губернатором Сахалинской области, ознакомился с работой рыбзавода, а также посетил больницу и школу. Как пишет ТАСС, ранее руководители российского государства приезжали на Курильские острова 5 раз. 4 поездки совершил Дмитрий Медведев в качестве президента и как председатель правительства. 1 раз Курилы посетил премьер-министр Михаил Мишустин. В Госдуме рассказали, как получить единое пособие на детей. По словам депутата Алексея Куринного, который приводит РИА Новости, пособие положено семьям с невысоким доходом. За выплатой может обратиться один из родителей через госуслуги в отделении социального фонда или в МФЦ. Для получения пособия доход на человека в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум. Семья должна состоять из граждан России, постоянно проживающих в стране, и соответствовать требованиям по имуществу. То есть, если в семье несколько машин и большой дом, то невысокие официальные доходы не помогут, выплате откажут. Из-за шрингфляции, скрытого сокращения объема товаров в упаковках при сохранении или росте цен, россияне ежегодно теряют до 2 триллионов рублей. Как пишет ТАСС, об этом говорится в исследовании рабочей группы депутатов Госдумы. Отмечается, что наибольшие потери объема фиксировались у упаковок с орехами и сухофруктами, сладостями и шоколадом, а также выпечкой и десертами. При этом фактический рост цены за килограмм или литр в отдельных категориях достигает 15%. Россияне стали чаще переезжать из Канады по программе содействия добровольному переселению. Как пишет «Известия», об этом сообщили в посольстве нашей страны в Оттаве. Причинами оттока россиян из Канады там назвали проседание качества жизни, высокие цены, проблемы с трудоустройством и поиском жилья, а также агрессивную либеральную повестку. В посольстве отметили, что люди устают от давления и предпочитают уехать туда, где спокойнее. Стамбульский аэропорт стал самым загруженным в Европе по пассажиропотоку, обойдя лондонский Хитроу. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на данные Airports Council International. Отмечается, что более 2 десятилетий до пандемии коронавируса Хитроу был самым загруженным аэропортом Европы, но с 2021 года

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, а у Сбербанк Лизинг до 31 августа. Не оферта.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
12: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
13: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
14: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
15: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
16: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: Дорожное радио.
17: Нет, жизнь не только.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Оно состоялось в ходе посещения президентом учений Тихоокеанского флота. Глава государства поблагодарил моряков за проведение учений. По словам Путина, основные задачи решаются в ходе специальной военной операции, но необходимо обеспечить безопасность России на всех рубежах, на всех территориях.
0: Мир.
1: Организация Объединенных Наций постепенно теряет свою значимость, не внося существенного вклада в урегулирование кризисов и войн. Такое мнение в интервью газете Financial Times выразил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он также заявил о чувстве разочарования от плачевных результатов деятельности ООН на других направлениях, таких как социальные программы и изменение климата. Добавлю, Гросси является одним из кандидатов на пост следующего генсека Всемирной организации. До конца года эту должность занимает Антонио Гутерреш.
0: Россия.
1: Собственники должны пускать в квартиру сотрудников управляющих организаций и поставщиков услуг. Такая обязанность прописана в законе, но у нее есть четкие границы и правила. Сотрудник имеет право прийти для проверки состояния газового оборудования, для осмотра инженерных систем в аварийных ситуациях или для проверки показаний приборов учета, если у управляющей компании есть основания сомневаться в их достоверности. Как пишет ТАСС, об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. При этом он отметил, что порядок визита строго регламентирован. Сотрудник должен предъявить служебное удостоверение, а все действия должны документироваться. Осенью для отпуска, чтобы снизить потери в доходе, лучше выбирать сентябрь или октябрь. В каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня, тогда как в ноябре 20. Как пишет Коммерсант, об этом рассказали в сервисе «Авито Работа». Там пояснили, что чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже стоимость одного рабочего дня и тем меньше разница между зарплатой и отпускными.
0: Транспорт.
1: Средний возраст парка легковых автомобилей в России почти 15,5 лет. Таковы данные исследования «Автостата», которые приводит глава агентства Сергей Целиков. По его словам, самые молодые автомобили в Москве и Петербурге, где средний возраст не превышает 12,5 лет, а самые возрастные – на Дальнем Востоке. Там показатель приближается к 22 годам.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Опаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, куда уходит топливо и как уменьшить его расход. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня будем учиться экономить топливо. С вами Владимир Лебедев. Поехали! Первый и, пожалуй, главный совет – не спешить. Если по загородной трассе гнать 120 вместо положенных 90, то 2-3 литра на сотню километров вы точно теряете. Если к тому же все делать плавно, то и в городском режиме экономия получится довольно приличная. Кстати, на большой скорости на расход серьезно влияют открытые окна или люк. Но это уже из серии аэродинамики. Тут до кучи можно прибавить декоративные спойлеры, намордники с ушками на капоте и прочие безделицы. Вообще, если вы любите быстрые старты и мощные торможения, тогда привыкайте и платить больше. Расход в вашем случае литра на полтора больше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче. Современные двигатели позволяют переходить на четвертый уже при 50 км в час. Вообще, пламенный мотор должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Один из самых мощных доп-потребителей топлива – это кондиционер. Вообще, все дополнительные гаджеты – это минус ваш бензин. Еще один потребитель – шины. В смысле, недокачанные. Падение всего в 2-3 атмосферы увеличивает расход на 5-6%.

0: Ну и последнее. Выкиньте хлам. Ну, может и не хлам, но частенько в багажнике болтается масса ненужных, просто забытых вещей. Иногда набирается более чем прилично. А это, опять же, лишние топливные траты. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
4: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. Во время визита глава государства побывал на острове Туруп, где встретился с губернатором Сахалинской области, ознакомился с работой рыбзавода, а также посетил больницу и школу. Как пишет ТАСС, ранее руководители российского государства приезжали на Курильские острова 5 раз. 4 поездки совершил Дмитрий Медведев в качестве президента и как председатель правительства. 1 раз Курилы посетил премьер-министр Михаил Мишустин. В Госдуме рассказали, как получить единое пособие на детей. По словам депутата Алексея Куринного, который приводит РИА Новости, пособие положено семьям с невысоким доходом. За выплатой может обратиться один из родителей через госуслуги в отделении социального фонда или в МФЦ. Для получения пособия доход на человека в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум. Семья должна состоять из граждан России, постоянно проживающих в стране, и соответствовать требованиям по имуществу. То есть, если в семье несколько машин и большой дом, то невысокие официальные доходы не помогут, выплате откажут. Из-за шрингфляции, скрытого сокращения объема товаров в упаковках при сохранении или росте цен, россияне ежегодно теряют до 2 триллионов рублей. Как пишет ТАСС, об этом говорится в исследовании рабочей группы депутатов Госдумы. Отмечается, что наибольшие потери объема фиксировались у упаковок с орехами и сухофруктами, сладостями и шоколадом, а также выпечкой и десертами. При этом фактический рост цены за килограмм или литр в отдельных категориях достигает 15%. Россияне стали чаще переезжать из Канады по программе содействия добровольному переселению. Как пишет «Известия», об этом сообщили в посольстве нашей страны в Оттаве. Причинами оттока россиян из Канады там назвали проседание качества жизни, высокие цены, проблемы с трудоустройством и поиском жилья, а также агрессивную либеральную повестку. В посольстве отметили, что люди устают от давления и предпочитают уехать туда, где спокойно.

0: спокойнее. Стамбульский аэропорт стал самым загруженным в Европе по пассажиропотоку, обойдя лондонский Хитроу. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на данные Airports Council International. Отмечается, что более двух десятилетий до пандемии коронавируса Хитроу был самым загруженным аэропортом Европы, но с 2021 года уже несколько раз уступал это звание аэропорту Стамбула.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: сразу. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дорожное радио.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: По данным компании Kepler, которая ссылается на издание Bloomberg, в Россию поставили первую партию индийского бензина. Всего привезли около 42 тысяч тонн топлива. Доставка заняла примерно 2 месяца. 6 августа груз прибыл в Россию.
0: Мир.
1: Между тем, около 38% территории Евросоюза охватил дефицит влаги. Об этом сообщает европейский новостной портал. Наибольшая засушливость фиксируется в Западной Европе, где одновременно сохраняются экстремально высокая температура, лесные пожары и длительное отсутствие осадков. Сильнее всего засуха бьет по животноводческому сектору. Фермеры вынуждены переводить производство на зимние запасы кормов, поскольку пастбища высохли, а кормовые культуры получили повреждения. Пострадали не только фермеры, но и различные отрасли агропрома. В зоне риска оказались производство оливкового масла и вина, а также ключевые кормовые культуры – кукуруза и подсолнечник.
0: Россия.
1: Тем временем Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо, птицы и говядину крупнейшими производителями. Об этом сообщается на сайте ведомства. ФАС направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию на соответствующих товарных рынках. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и реализации отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж, а также пояснить причины повышения цен с начала года. По результатам анализа при наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования. Ранее Росстат сообщил, что цены на мясо и птицу в июле по отношению к декабрю 2025 года выросли на 5,5%.
0: Транспорт.
1: В России водители начали заметно чаще покупать свечи зажигания. Спрос вырос почти в 1,5 раза. Аналитики считают, что рост не связан с календарными факторами и является осознанной реакцией рынка на качество топлива. Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что многие водители могли брать свечи либо заранее про запас, либо менять их по необходимости, даже если замена ранее не планировалась. При этом при качественном бензине, подчеркнул эксперт, свечи зажигания в исправном автомобиле можно вообще не менять. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: По данным компании «Кеплер», которая ссылается на издание «Bloomberg», в Россию поставили первую партию индийского бензина. Всего привезли около 42 тысяч тонн топлива. Доставка заняла примерно 2 месяца. 6 августа груз прибыл в Россию.
0: Мир.
1: Между тем, около 38% территории Евросоюза охватил дефицит влаги. Об этом сообщает европейский новостной портал. Наибольшая засушливость фиксируется в Западной Европе, где одновременно сохраняются экстремально высокая температура, лесные пожары и длительное отсутствие осадков. Сильнее всего засуха бьет по животноводческому сектору. Фермеры вынуждены переводить производство на зимние запасы кормов, поскольку пастбища высохли, а кормовые культуры получили повреждения. Пострадали не только фермеры, но и различные отрасли агропрома. В зоне риска оказались производство оливкового масла и вина, а также ключевые кормовые культуры – кукуруза и подсолнечник.
0: Россия.
1: Тем временем Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо, птицы и говядину крупнейшими производителями. Об этом сообщается на сайте ведомства. ФАС направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию на соответствующих товарных рынках. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и реализации отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж, а также пояснить причины повышения цен с начала года. По результатам анализа, при наличии оснований, служба примет меры антимонопольного реагирования. Ранее Росстат сообщил, что цены на мясо и птицу в июле по отношению к декабрю 2025 года выросли на 5,5%.
0: Транспорт.
1: В России водители начали заметно чаще покупать свечи зажигания. Спрос вырос почти в 1,5 раза. Аналитики считают, что рост не связан с календарными факторами и является осознанной реакцией рынка на качество топлива. Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что многие

0: могли брать свечи либо заранее про запас, либо менять их по необходимости, даже если замена ранее не планировалась. При этом при качественном бензине, подчеркнул эксперт, свечи зажигания в исправном автомобиле можно вообще не менять. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

такая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Виза и MasterCard могут покинуть российский рынок из-за физического износа. Их уже не выпускают и не обновляют. Об этом заявили.

0: ТАСС, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, пользоваться изношенными картами небезопасно. Они хуже работают при проведении операции, транзакции проходят с ограничениями, а качество платежей снижается. При этом в парламентарии подчеркнули, что точные сроки ухода Visa и MasterCard из России заранее назвать сложно. Ранее сообщалось, что на практике карты Visa и MasterCard уже фактически перестали работать в России. Они утратили ценность для многих пользователей, потому что не используются за рубежом и не поддерживают программы лояльности этих платежных систем.
1: Мир.
0: Тем временем, как заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью в газете Financial Times, ООН теряет свою значимость и постепенно умирает. По его словам, организация не находится под непосредственной угрозой исчезновения, но речь может идти о ее медленном отмирании. Напомню, глава МАГАТЭ – один из претендентов на пост генсека ООН. Всего на пост претендуют 4 женщины и 3 мужчин. Их кандидатуру оценивали послы 15 стран, членов Совета Безопасности ООН. Один из них придет на смену уходящему в отставку 31 декабря этого года Антонио Гутерришу.
1: Россия.
0: Между тем, самым перспективным направлением высшего образования, по мнению россиян, стала медицина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Далее в списке экономика и финансы, инженерные профессии и педагогика. IT и цифровые технологии, а также геологию и нефтегазовую отрасль выбрали по 5% опрошенных. Реже всего россияне называли филологию, историю и философию. Первое высшее образование для многих не становится единственным. 11% россиян уже получают или планируют в ближайшие 1-2 года получить второе высшее образование либо освоить новую профессию. Чаще всего такие планы есть у жителей Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга и Тюмени. В среднем россияне готовы тратить на платное обучение в ВУЗе 215 тысяч рублей в год. 38% считают приемлемой стоимость от 100 до 200 тысяч рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, как меняются правила провоза багажа в такси, когда пройдет первый фестиваль «Виноград» в Ярославле и долго ли ждать открытия музея Гуггенхайма в Абу-Даби. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как меняются правила провоза багажа в такси, когда пройдет первый фестиваль «Виноград» в Ярославле и долго ли ждать открытия музея Гуггенхайма в Абу-Даби.
3: Правило есть правило.
2: Такси, чьими услугами туристы часто пользуются, отправляясь, например, в аэропорт, с 1 сентября начнут работать по новым правилам. Как сообщает Турдом, из всех новшеств обращать на себя внимание изменение правил перевозок багажа автомобильным транспортом. По новым правилам перевозчик сам сможет определять, сколько мест можно взять с собой. Громоздкий чемодан, не помещающийся в багажник, можно будет разместить в салоне с согласия водителя и при условии, если это не будет мешать управлению машиной. Пассажиры с инвалидностью смогут бесплатно провозить в такси кресло-коляски.
1: Добро пожаловать!
2: Виноделы Крыма, Кубани, Дона и Кавказа приедут в Ярославль. Здесь 10-13 сентября впервые пройдет фестиваль «Виноград». На нем более 40 производителей вина наладят деловые связи с ярославскими предпринимателями, презентуя свою продукцию. Попробовать ее, а также угощение от сыроварен и фермерских хозяйств смогут все гости праздника, основной локацией которого станет знаменитая

0: Белка. Это место в впадении реки Которосли в Волгу. Здесь организуют лекторий «Винология», на котором расскажут, что влияет на вкус и аромат вина. На главной сцене фестиваля устроят концерты, а на театральной площадке – постановки и мастер-классы по актерскому и ораторскому мастерству.
1: Едем дальше.
0: Музей Гуггенхайма объявил дату открытия своих залов в Абу-Даби. Двери распахнутся 11 декабря. Расположится музей на острове Саадият. По соседству с Лувром Абу-Даби, Национальным музеем шейха Заида, Музеем естественной истории Абу-Даби и другими музеями. По сообщению Департамента культуры и туризма Эмирата, новый музей отразит историю Арабских Эмиратов и других регионов в период с 1960-х годов до наших дней. Подчеркивается, что музей Гуггенхайма в Абу-Даби не является филиалом музея в Нью-Йорке. Этот центр искусств будет работать под эгидой основной организации, как и музеи Гуггенхайма в Венеции и Бильбао.
2: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
7: Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
8: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Деникс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня!
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. Сюда глава государства прибыл после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. На Итурупе президент посетил рыбоперерабатывающий завод предприятия «Ясный», где Владимира Путина угостили красной икрой. Также президент встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и пообщался с местными жителями.
2: Россия.
1: Споры в школах между участниками образовательного процесса будут урегулировать специальные комиссии. Об их создании сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В каждой школе такая комиссия должна быть создана до 1 сентября, отметил глава ведомства. И добавил, что к министерству поступает много вопросов об отмене домашнего задания. Отменять его не планируется, подчеркнул Кравцов. Переехать в новый регион ради работы готовы только 10% опрошенных россиян. Еще около 40% согласны изменить место жительства при появлении привлекательного предложения о трудоустройстве. Это показало исследование компании M9 Development. Отмечается, что главными препятствиями для переезда опрошенные назвали сложности с поиском подходящего жилья. В Думском комитете по охране здоровья рассказали о предложении увеличить время перехода дороги для родителей с маленькими детьми у соцобъектов. В комитете указали, что стандартный интервал сигнала светофора не всегда рассчитан на темп движения семьи, и несколько дополнительных секунд могут повлиять на уровень безопасности. Перенастроить светофоры необходимо в первую очередь возле поликлиник, школ, детских садов и парков, считают депутаты.
2: Транспорт.
1: В правительстве готовят документы, которые закрепят возможность эксплуатации беспилотных автобусов в некоторых регионах. Как пишет газета «Коммерсант», без водителей на дороге пустят небольшие маршрутки и крупные автобусы. По мнению экспертов, беспилотные автобусы можно безопасно использовать в крупных городах, где развита сеть выделенных полос. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Стаса Пьехи. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
2: Сегодня день рождения отмечает певец Стас Пьеха. Ему исполняется 46 лет. Будущий артист родился в Ленинграде в семье музыкантов, поэтому его жизнь с ранних лет была связана с творчеством. Уже в 7 лет Стас начал заниматься в хоровом училище Ленинградской капеллы имени Глинки по классу фортепиано и хорового пения. Позже он продолжил музыкальное образование на эстрадно-джазовом отделении Государственного музыкального училища имени Гнесиных. Первые выступления Пьехи состоялись еще в конце 90-х, начале 2000-х годов. Он выходил на сцену вместе с музыкальными коллективами в Москве и Санкт-Петербурге, а также выступал со своей бабушкой Эдитой Пьехой. Однако широкая известность пришла к Стасу в 2004 году, когда он стал участником музыкального телепроекта «Фабрика звезд». Именно там родился его первый большой хит «Одна звезда», автором которого стал композитор Виктор Дробыш. А еще в начале проекта участники заполняли анкеты, и на вопрос, с кем бы вы хотели спеть дуэтом, Стас написал «С Валерией». Его желание исполнилось. На одном из отчетных концертов они вместе исполнили песню «Ты грустишь». А в финале проекта Пьеха вошел в тройку победителей.

В мае 2005 года вышел его дебютный альбом «Одна звезда». В пластинку вошли не только популярные композиции, но и несколько песен, написанных самим артистом. Особое место занимает трек «Город детства», который Стас записал вместе с бабушкой Эдитой Пьехой.

0: Спустя 3 года певец выпустил 2-й альбом «Иначе». В этой работе Стас решил поэкспериментировать с разными музыкальными стилями и направлениями. Сегодня в дискографии артиста 3 альбома, 12 видеоклипов и множество музыкальных наград. Кроме того, Стас Пьеха пишет стихи и даже выпустил собственный поэтический сборник. Также он принимал участие в телевизионных проектах и документальных фильмах, а еще занимался дубляжом мультфильмов. Ну а мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: только начинается.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: С вами Ольга Бузова, и я в каре, мои хорошие. Здесь огромное.

0: правильный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю каре. А вы?
1: О, каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
0: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Аутобанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о нововведениях в школах. С 1 сентября учебные заведения перейдут на единую линейку государственных учебников истории, а также на учебники обществознания для 9-10 классов. Со следующего года для 5 классов вводится предмет «Духовно-нравственная культура России», отметил Кравцов. Министр добавил, что ведомство не планирует отменять домашние задания для школьников.
2: Россия.
1: Российский союз автостраховщиков предрекает рост средних цен на автозапчасти. Новые справочники средней стоимости запасных частей, которые используются для расчета ремонта по ОСАГО, вступят в силу 19 сентября. Ожидаемый рост средних цен на запчасти и увеличение размера средней выплаты составляет 7-8%. НАТО придумывает предлоги для милитаризации Заполярья. Как заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, альянс следует курсу на активную милитаризацию Заполярья под предлогом противодействия мифическим угрозам с Востока. Это ведет к росту военно-политической напряженности в регионе, отметил Масленников. Финансовые накопления уже имеют 50% опрошенных россиян, еще почти 30% хотят создать такие накопления, а остальные не имеют денежной подушки безопасности и не видят смысла копить. Об этом говорится в совместном исследовании Роскачества и сервиса «Финансы Mail». Для большинства респондентов, 53%, размер идеальной финансовой подушки равен годовому доходу. Сейчас накоплений большинству россиян хватает на 1-3 месяца.
2: Транспорт.
1: На рынок России официально вышел новый автомобильный бренд «Теннет Плюс». В ходе презентации были представлены две модели.

0: Компактный кроссовер L4 сегмент C и среднеразмерный L6 сегмент C+. Первый может похвастаться тем, что на 3/4 состоит из высокопрочной стали, второй — комплексом электронных ассистентов и системой кругового обзора на 540 градусов. Об этом сообщает ТАСС. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о нововведениях в школах. С 1 сентября учебные заведения перейдут на единую линейку государственных учебников истории, а также на учебники обществознания для 9-10 классов. Со следующего года для 5 классов вводится предмет «Духовно-нравственная культура России», отметил Кравцов. Министр добавил, что ведомство не планирует отменять домашние задания для школьников.
0: Россия.
1: Российский союз автостраховщиков предрекает рост средних цен на автозапчасти. Новые справочники средней стоимости запасных частей, которые используются для расчета ремонта по ОСАГО, вступят в силу 19 сентября. Ожидаемый рост средних цен на запчасти и увеличение размера средней выплаты составляет 7-8%. НАТО придумывает предлоги для милитаризации Заполярья. Как заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, альянс следует курсу на активную милитаризацию Заполярья под предлогом противодействия мифическим угрозам с Востока. Это ведет к росту военно-политической напряженности в регионе, отметил Масленников. Финансовые накопления уже имеют 50% опрошенных россиян, еще почти 30% хотят создать такие накопления, а остальные не имеют денежной подушки безопасности и не видят смысла копить. Об этом говорится в совместном исследовании Роскачества и сервиса «Финансы Mail». Для большинства респондентов, 53%, размер идеальной финансовой подушки равен годовому доходу. Сейчас накоплений большинству россиян хватает на 1-3 месяца.
0: Транспорт.
1: На рынок России официально вышел новый автомобильный бренд Tenet Plus. В ходе презентации были представлены две модели – компактный кроссовер L4 сегмент C и среднеразмерный L6 сегмент C+. Первый может похвастаться тем, что на 3/4 состоит из высокопрочной стали, второй – комплексом электронных ассистентов и системой кругового обзора на 540 градусов. Об этом сообщает ТАСС. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Центр избирком предупреждает об активности мошенников при приближении сентябрьских выборов. Председатель комиссии Элла Панфилова сообщила о мошеннической схеме с электронным голосованием через мессенджеры. Такого вида голосования не существует, подчеркнула Панфилова. Также глава ЦИК рассказала, что мошенники используют ее голос во время звонков. Об этом сообщает Интерфакс. Балтийский регион, некогда самый спокойный в Европе, больше таковым не является. Как заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, страны НАТО и ЕС искусственно нагнетают напряженность в этом регионе. Возрастает угроза инцидентов, в том числе непреднамеренных. Сегодня это самый чреватый серьезным конфликтом регион в Европе, отметил российский дипломат, выступая на форуме «Арктика-регионы» в Архангельске. Картами Visa и MasterCard расплачиваться в России пока еще можно, но уже не везде, поэтому их можно использовать только как резерв. Для безналичной оплаты лучше использовать карту МИР и QR-коды. Плюс в кошельке надо иметь немного наличных, потому что в современном мире онлайну на 100% доверять нельзя. Об этом рассказал член Думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов. Юристы, маркетологи, аналитики, врачи и ряд других специалистов сильнее всего выиграют от развития искусственного интеллекта в ближайшие 3 года. Так считают в руководстве HR-агентства А2. Там также отметили, что на рынке появятся новые массовые роли – нейросетевые тренеры, промпт-инженеры, редакторы и контролеры нейросетевого контента и другие.
2: Транспорт.
1: У разных машин индикатор низкого уровня топлива настроен по-разному. Единого стандарта по величине запаса хода в этом случае нет. На большинстве легковушек в момент сигнала индикатора остается примерно 5-10 литров топлива. Это обычно 50-100 километров пробега. Для тяжелого кроссовера запас оставит уже 30-40 километров. На это указывают в автосервисе «Фидсервис». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вести в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Центр избирком предупреждает об активности мошенников при приближении сентябрьских выборов. Председатель комиссии Элла Панфилова сообщила о мошеннической схеме с электронным голосованием через мессенджеры. Такого вида голосования не существует, подчеркнула Панфилова. Также глава ЦИК рассказала, что мошенники используют ее голос во время звонков. Об этом сообщает Интерфакс. Балтийский регион, некогда самый спокойный в Европе, больше таковым не является. Как заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, страны НАТО и ЕС искусственно нагнетают напряженность в этом регионе. Возрастает угроза инцидентов, в том числе непреднамеренных. Сегодня это самый чреватый серьезным конфликтом регион в Европе, отметил российский дипломат, выступая на форуме «Арктика-регионы» в Архангельске. Картами Visa и MasterCard расплачиваться в России пока еще можно, но уже не везде, поэтому их можно использовать только как резерв. Для безналичной оплаты лучше использовать карту МИР и QR-коды. Плюс в кошельке надо иметь немного наличных, потому что в современном мире онлайну на 100% доверять нельзя. Об этом рассказал член Думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов. Юристы, маркетологи, аналитики, врачи и ряд других специалистов сильнее всего выиграют от развития искусственного интеллекта в ближайшие 3 года. Так считают в руководстве HR-агентства А2. Там также отметили, что на рынке появятся новые массовые роли – нейросетевые тренеры, промпт-инженеры, редакторы и контролеры нейросетевого контента и другие.
2: Транспорт.
1: У разных машин индикатор низкого уровня топлива настроен по-разному. Единого стандарта по величине запаса хода в этом случае нет. На большинстве легковушек в момент сигнала индикатора остается примерно 5-10 литров топлива. Это обычно 50-100 километров пробега. Для тяжелого кроссовера запас оставит уже 30-40 километров. На это указывают в автосервисе «Фидсервис». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
7: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты

0: Ты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: О моратории на атаки в Черном море пока только ходят разговоры, конкретных предложений нет. Как заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, в последнее время слышно много призывов о разного рода мораториях и перемириях, но никаких формализованных предложений Москва не получает. Дипломат отметил, что меры по временному снижению интенсивности боевых действий не приведут к прочному миру без устранения первопричин конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
2: Мир.
1: Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН, заявил, что Организация Объединенных Наций потеряла актуальность и медленно умирает. Гросси указал на отсутствие существенного влияния ООН на завершение межгосударственных конфликтов и кризисов. Об этом пишет газета Financial Times.
2: Россия.
1: Голосовать онлайн на сентябрьских выборах изъявили желание уже 1 140 000 россиян. Такие данные по состоянию на 13 августа привела председатель Центра избиркома Элла Памфилова. В этом году дистанционное электронное голосование на федеральной платформе будет проходить в 32 регионах. В Москве для этого есть своя платформа, заявки там подавать не надо. У молодых людей все чаще фиксируется ухудшение памяти. Причина кроется в постоянной когнитивной нагрузке, которая оборачивается хроническим недосыпом, стрессом, эмоциональным выгоранием, а также другими проблемами. Поэтому врачи рекомендуют спать 7-9 часов, вести активный образ жизни,

0: следить за диетой. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на специалистов.
1: Транспорт.
0: Езда без ОСАГО дорогого стоит. Как сообщает ТАСС, опираясь на расчеты маркетплейса «Сравни», за 3-4 дня езды без ОСАГО под камерами сумма штрафов может перекрыть среднюю стоимость полиса, которая составляет около 7150 рублей. Первое автоматическое нарушение обойдется водителю в 800 рублей, повторное уже в диапазоне от 3 до 5 тысяч. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: О моратории на атаки в Черном море пока только ходят разговоры, конкретных предложений нет. Как заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, в последнее время слышно много призывов о разного рода мораториях и перемириях, но никаких формализованных предложений Москва не получает. Дипломат отметил, что меры по временному снижению интенсивности боевых действий не приведут к прочному миру без устранения первопричин конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
2: Мир.
1: Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН, заявил, что Организация Объединенных Наций потеряла актуальность и медленно умирает. Гросси указал на отсутствие существенного влияния ООН на завершение межгосударственных конфликтов и кризисов. Об этом пишет газета Financial Times.
2: Россия.
1: Голосовать онлайн на сентябрьских выборах изъявили желание уже 1 140 000 россиян. Такие данные по состоянию на 13 августа привела председатель Центра избиркома Элла Памфилова. В этом году дистанционное электронное голосование на федеральной платформе будет проходить в 32 регионах. В Москве для этого есть своя платформа, заявки там подавать не надо. У молодых людей все чаще фиксируется ухудшение памяти. Причина кроется в постоянной когнитивной нагрузке, которая оборачивается хроническим недосыпом, стрессом, эмоциональным выгоранием, а также другими проблемами. Поэтому врачи рекомендуют спать 7-9 часов, вести активный образ жизни, следить за диетой. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на специалистов.
2: Транспорт.
1: Езда без ОСАГО дорогого стоит. Как сообщает ТАСС, опираясь на расчеты маркетплейса «Сравни», за 3-4 дня езды без ОСАГО под камерами сумма штрафов может перекрыть среднюю стоимость полиса, которая составляет около 7150 рублей. Первое автоматическое нарушение обойдется водителю в 800 рублей, повторное уже в диапазоне от 3 до 5 тысяч. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер. Кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Власти Японии стандартно отреагировали на визит президента России Владимира Путина на Курилы. Премьер-министр Японии Санае Такаити заявила, что этот визит ухудшил перспективы восстановления российско-японских отношений. Однако в японском парламенте реакция была иной. Депутат Верхней палаты от правящей либерально-демократической партии Монео Судзуки назвал детской и незрелой реакцию Токио на каждое такое действие России.
2: Мир.
1: В Литве построят завод по производству боеприпасов для Украины. Как сообщает Интерфакс, возведет предприятие Днепропетровский энергомеханический завод. Уже заключено соглашение. Завод появится в Принайском районе Литвы, это в центральной части страны. Предприятие займется разработкой и испытанием новой продукции, соответствующей стандартам НАТО. К строительству завода приступят осенью нынешнего года.
2: Россия.
1: Ссылки на видео в мессенджерах от незнакомцев могут оказаться сообщениями от мошенников. Злоумышленники маскируют вредоносную программу под обычный видеофайл. Попытка открыть такое видео может обернуться тем, что аферисты получат доступ к онлайн-банку и электронным кошелькам. Об этом рассказал депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Уважаемые слушатели, не теряйте бдительность. Россияне оформили уже 4 миллиона карт болельщика за все время действия программы с лета 2022 года. В этом сезоне карту Fan ID получили уже 60 тысяч россиян. Об этом сообщили в Минцифры. Карта болельщика нужна для посещения футбольных матчей российской премьер-лиги, финального матча Кубка России и Суперкубка страны.
2: Транспорт.
1: Форд перенесет производство автомобилей Линкольн из Китая в США, чтобы снизить издержки. Сейчас в КНР собирают некоторые модели Линкольн класса люкс, а потом при ввозе их в Штаты приходится платить высокие пошлины до 50%. К тому же США ввели ограничения на некоторые китайские разработки. Начать перенос производства Форд планирует в 2030 году.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Власти Японии стандартно отреагировали на визит президента России Владимира Путина на Курилы. Премьер-министр Японии Санае Такаити заявила, что этот визит ухудшил перспективы восстановления российско-японских отношений. Однако в японском парламенте реакция была иной. Депутат Верхней палаты от правящей либерально-демократической партии Монео Судзуки назвал детской и незрелой реакцию Токио на каждое такое действие России.
2: Мир.
1: В Литве построят завод по производству боеприпасов для Украины. Как сообщает Интерфакс, возведет предприятие Днепропетровский энергомеханический завод. Уже заключено соглашение. Завод появится в Принайском районе Литвы, это в центральной части страны. Предприятие займется разработкой и испытанием новой продукции, соответствующей стандартам НАТО. К строительству завода приступят осенью нынешнего года.
2: Россия.
1: Ссылки на видео в мессенджерах от незнакомцев могут оказаться сообщениями от мошенников. Злоумышленники маскируют вредоносную программу под обычный видеофайл. Попытка открыть такое видео может обернуться тем, что аферисты получат доступ к онлайн-банку и электронным кошелькам. Об этом рассказал депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Уважаемые слушатели, не теряйте бдительность. Россияне оформили уже 4 миллиона карт болельщика за все время действия программы с лета 2022 года. В этом сезоне карту Fan ID получили уже 60 тысяч россиян. Об этом сообщили в Минцифры. Карта болельщика нужна для посещения футбольных матчей российской премьер-лиги, финального матча Кубка России и Суперкубка страны.
2: Транспорт.
1: Форд перенесет производство автомобилей Линкольн из Китая в США, чтобы снизить издержки. Сейчас в КНР собирают некоторые модели Линкольн класса люкс, а потом при ввозе их в Штаты приходится платить высокие пошлины до 50%. К тому же США ввели ограничения на некоторые китайские разработки. Начать перенос производства Форд планирует в 2030 году.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО А7 и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге. Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
1: Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помоги.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио, у замечательной женщины Алясевой Надежды Петровны. В день рождения хочется пожелать ей крепкого здоровья, долголетия, счастья в личной жизни, успехов и всех земных благ. Надежда Петровна, люблю, обнимаю, целую. С уважением, Любовь Семеновна. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Здравствуйте, дорогое дорожное радио. Меня зовут Александр. Я звоню из города Апатиты Мурманской области. Я передаю привет сегодня своим дорогим друзьям Наталье Анатольевне и Рябовой Любовь Афанасьевне. Наталья Анатольевна, здоровья вам главное, счастья, удачи, всех благ. Всего вам самого наилучшего. И также вам, Любовь Афанасьевна, тоже здоровья, счастья, удачи. Я желаю всем слушателям дорожного радио всего самого наилучшего. И в качестве музыкального подарка хочу песню Олега Газманова «Мама». Огромное спасибо. Всего доброго. Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, уважаемое дорожное радио. Для всех слушателей передаю привет и прошу поставить вечерний эфир песню «Шаман, мой бой». Всем хорошего вечера. Спасибо.

0: бьется сердце, и я живой.
1: Добрый вечер! Здравствуйте!
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать поздравления для любимой девушки друга, песню Евгения Белоусова «Девочка моя синеглазая». Спасибо большое за песню.
1: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своих родителей и пожелать им долгих лет совместной жизни, любви, радости, ну и всего-всего, что только можно пожелать любимым и дорогим людям. Огромное спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотела бы поздравить свою мамочку с днем рождения, Новодворскую Оксану Николаевну, и пожелать ей всего самого наилучшего, здоровья, благополучия, и чтобы у нее все...

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню для Анастасии. Спасибо вам большое за то, что вы есть.

пышно, залетая ввысь. Любуюсь, не нарадуюсь с тобой. Открой глаза, родная, пробудись. Слышишь, чайки твои имя понесли в моря, в моря. Посмотри, тебе дельфины дарят, дарят жемчуга. Солнце локоны ласкает, золотая прядь. А мне осталось только лишь сказать.

0: И в добрый путь.
1: Добрый вечер. Звоните еще.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить с днем рождения свою подругу и заказать для нее песню группы «Веселые ребята» «Розовые розы». Света, я желаю тебе всего самого хорошего и чтобы тебе как можно чаще дарили розы. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер работникам дорожного радио. Музыкальный подарок девушке Марусе. Будьте любезны для нее душевную песню по теме. С уважением. Спасибо, дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня бы хотел поздравить с очередной совместной годовщиной свою любимую женщину. Пускай будет здоровье хорошим, любой день погожим, жилище уютным, а ветер попутным. А в качестве музыкального подарка пускай прозвучит песня. Большое спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего знакомого, маму моей подруги. Пожелать ей море счастья, любви и всего самого-самого наилучшего. И заказать песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить Тимощенко Дениса Витальевича с его 14-летием и заказать для него песню. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: 0-0.
1: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
3: Реклама. Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
7: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
8: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет всем, кто сегодня в поте лица трудится ради себя, ради своих близких, ну и просто потому, что в кайф. И попросить песню группы «Кино. Последний герой».

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своему брату Филонову Платону и заказать песню «Филипп Киркоров. Цвет настроения синий». Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте! На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня будем учиться экономить топливо. С вами Владимир Лебедев. Поехали! Первый и, пожалуй, главный совет – не спешить. Если по загородной трассе гнать 120 вместо положенных 90, то 2-3 литра на сотню километров вы точно теряете. Если к тому же все делать плавно, то и в городском режиме экономия получится довольно приличная. Кстати, на большой скорости на расход серьезно влияют открытые окна или люк. Ну, это уже из серии аэродинамики. Тут до кучи можно прибавить декоративные спойлеры, намордники с ушками на капоте и прочие безделицы. Вообще, если вы любите быстрые старты и мощные торможения, тогда привыкайте и платить больше. Расход в вашем случае литра на полтора больше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче. Современные двигатели позволяют переходить на четвертый уже при 50 км в час. Вообще, пламенный мотор должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Один из самых мощных доп-потребителей топлива – это кондиционер. Вообще, все дополнительные гаджеты – это минус ваш бензин. Еще один потребитель – шины. В смысле, недокачанные. Падение всего в 2-3 десятые атмосферы увеличивает расход на 5-6%. Ну и последнее – выкиньте хлам. Ну, может и не хлам, но частенько в багажнике болтается масса ненужных, просто забытых вещей. Иногда набирается более чем прилично, а это, опять же, лишние топливные траты. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Белоруссии в четверг состоялся очередной обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной. Как сообщает агентство «Белта», в Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Также 13 августа стало известно, что Москва и Киев обменялись телами погибших военных. Российская сторона передала 261 тело погибших, украинская – 24.
2: Мир.
1: Германия и Польша, конкурируя друг с другом, стремятся получить от США лицензию на производство ракет «Патриот» для Украины. В Минобороны Польши заявили, что они ведут переговоры с Соединенными Штатами на этот счет. И добавили, что как минимум еще одна страна ЕС борется за это. Речь о Германии. Об этом сообщает РМФ-ФМ. Автомобильные пункты пропуска на эстонско-российской границе больше не будут круглосуточными. Правительство Эстонии одобрило предложение о бессрочном сокращении их работы до 12 часов в сутки. Железнодорожные пункты пропуска также перейдут на этот график работы. Ранее автомобильные КПП работали круглосуточно, но весной ввели ограничения на время их работы со сроком действия до конца августа. В России растет стоимость авиаперелетов по стране. В июне средняя стоимость билета на перелет туда-обратно составляла 26 600 рублей, в июле – 31 100. Эти данные привели в сервисе «Туту». В августе ценник может продолжить увеличиваться, но в сентябре начнется плавное снижение. Так считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
2: Транспорт.
1: Минэкономики подготовила проект постановления правительства, который разрешает использовать беспилотные автобусы в нескольких регионах России. Такой транспорт может появиться в Москве, Подмосковье, Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Там запустят беспилотные автобусы категории М2 и М3. Это, соответственно, маршрутки до 5 тонн и городские и междугородние автобусы с массой более 5 тонн. Об этом сообщает «Прайм». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

Я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: вместе в пути. Далее «Дорогие сердцу песни».
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Придорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все

0: Дорожное радио. Вместе в путь.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о нововведениях в школах. С 1 сентября учебные заведения перейдут на единую линейку государственных учебников истории, а также на учебники обществознания для 9-10 классов. Со следующего года для 5 классов вводится предмет «Духовно-нравственная культура России», отметил Кравцов. Министр добавил, что ведомство не планирует отменять домашние задания для школьников.
3: Россия.
1: Российский союз автостраховщиков предрекает рост средних цен на автозапчасти. Новые справочники средней стоимости запасных частей, которые используются для расчета ремонта по ОСАГО, вступят в силу 19 сентября. Ожидаемый рост средних цен на запчасти и увеличение размера средней выплаты составляет 7-8%. НАТО придумывает предлоги для милитаризации Заполярья. Как заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, альянс следует курсу на активную милитаризацию Заполярья под предлогом противодействия мифическим угрозам с Востока. Это ведет к росту военно-политической напряженности в регионе, отметил Масленников. Финансовые накопления уже имеют 50% опрошенных россиян, еще почти 30% хотят создать такие накопления, а остальные не имеют денежной подушки безопасности и не видят смысла копить. Об этом говорится в совместном исследовании Роскачества и сервиса «Финансы Mail». Для большинства респондентов, 53%, размер идеальной финансовой подушки равен годовому доходу. Сейчас накоплений большинству россиян хватает на 1-3 месяца.
3: Транспорт.
1: На рынок России официально вышел новый автомобильный бренд Tenet Plus. В ходе презентации были представлены две модели – компактный кроссовер L4 сегмент C и среднеразмерный L6 сегмент C+. Первый может похвастаться тем, что на 3/4 состоит из высокопрочной стали, второй – комплексом электронных ассистентов и системой кругового обзора на 540 градусов. Об этом сообщает ТАСС. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Буренкой, Буренкой.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о нововведениях в школах. С 1 сентября учебные заведения перейдут на единую линейку государственных учебников истории, а также на учебники обществознания для 9-10 классов. Со следующего года для 5 классов вводится предмет «Духовно-нравственная культура России», отметил Кравцов. Министр добавил, что ведомство не планирует отменять домашние задания для школьников.
1: Россия.
2: Российский союз автостраховщиков предрекает рост средних цен на автозапчасти. Новые справочники средней стоимости запасных частей, которые используются для расчета ремонта по ОСАГО, вступят в силу 19 сентября. Ожидаемый рост средних цен на запчасти и увеличение размера средней выплаты составляет 7-8%. НАТО придумывает предлоги для милитаризации Заполярья. Как заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, альянс следует курсу на активную милитаризацию Заполярья под предлогом противодействия мифическим угрозам с Востока. Это ведет к росту военно-политической напряженности в регионе, отметил Масленников. Финансовые накопления уже имеют 50% опрошенных россиян, еще почти 30% хотят создать такие накопления, а остальные не имеют денежной подушки безопасности и не видят смысла копить. Об этом говорится в совместном исследовании Роскачества и сервиса «Финансы Mail». Для большинства респондентов, 53%, размер идеальной финансовой подушки равен годовому доходу. Сейчас накоплений большинству россиян хватает на 1-3 месяца.
1: Транспорт.
2: На рынок России официально вышел новый автомобильный бренд Tenet Plus. В ходе презентации были представлены две модели – компактный кроссовер L4 сегмент C и среднеразмерный L6 сегмент C+. Первый может похвастаться тем, что на 3/4 состоит из высокопрочной стали, второй – комплексом электронных ассистентов и системой кругового обзора на 540 градусов. Об этом сообщает ТАСС. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: где ты? Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?

юный друг, в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, вжик-вжик-вжик, оп, уноси готовенького, вжик-вжик-вжик, оп, кто на новенького, кто на новенького.

помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи-ка новенького! Цик-цик-цик-пау! Кто на

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте! На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня будем учиться экономить топливо. С вами Владимир Лебедев. Поехали! Первый и, пожалуй, главный совет – не спешить. Если по загородной трассе гнать 120 вместо положенных 90, то 2-3 литра на сотню километров вы точно теряете. Если к тому же все делать плавно, то и в городском режиме экономия получится довольно приличная. Кстати, на большой скорости на расход серьезно влияют открытые окна или люк. Ну, это уже из серии аэродинамики. Тут до кучи можно прибавить декоративные спойлеры, намордники с ушками на капоте и прочие безделицы. Вообще, если вы любите быстрые старты и мощные торможения, тогда привыкайте и платить больше. Расход в вашем случае литра на полтора больше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче. Современные двигатели позволяют переходить на четвертый уже при 50 км в час. Вообще, пламенный мотор должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Один из самых мощных доп-потребителей топлива – это кондиционер. Вообще, все дополнительные гаджеты – это минус ваш бензин. Еще один потребитель – шины. В смысле, недокачанные. Падение всего в 2-3 десятые атмосферы увеличивает расход на 5-6%. Ну и последнее – выкиньте хлам. Ну, может и не хлам, но частенько в багажнике болтается масса ненужных, просто забытых вещей. Иногда набирается более чем прилично, а это, опять же, лишние топливные траты. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: О моратории на атаки в Черном море пока только ходят разговоры, конкретных предложений нет. Как заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, в последнее время слышно много призывов о разного рода мораториях и перемириях, но никаких формализованных предложений Москва не получает. Дипломат отметил, что меры по временному снижению интенсивности боевых действий не приведут к прочному миру без устранения первопричин конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
2: Мир.
1: Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН, заявил, что Организация Объединенных Наций потеряла актуальность и медленно умирает. Гросси указал на отсутствие существенного влияния ООН на завершение межгосударственных конфликтов и кризисов. Об этом пишет газета Financial Times.
2: Россия.
1: Голосовать онлайн на сентябрьских выборах изъявили желание уже 1 140 000 россиян. Такие данные по состоянию на 13 августа привела председатель Центра избиркома Элла Памфилова. В этом году дистанционное электронное голосование на федеральной платформе будет проходить в 32 регионах. В Москве для этого есть своя платформа, заявки там подавать не надо. У молодых людей все чаще фиксируется ухудшение памяти. Причина кроется в постоянной когнитивной нагрузке, которая оборачивается хроническим недосыпом, стрессом, эмоциональным выгоранием, а также другими проблемами. Поэтому врачи рекомендуют спать 7-9 часов, вести активный образ жизни, следить за диетой. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на специалистов.
2: Транспорт.
1: Езда без ОСАГО дорогого стоит. Как сообщает ТАСС, опираясь на расчеты маркетплейса «Сравни», за 3-4 дня езды без ОСАГО под камерами сумма штрафов может перекрыть среднюю стоимость полиса, которая составляет около 7150 рублей. Первое автоматическое нарушение обойдется водителю в 800 рублей, повторное уже в диапазоне от 3 до 5 тысяч. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.